бы счастье с тобой окунаться, мне бы страсть и огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты лучше.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Дивися. ZIPIRFM.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами!
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Главные договоренности на внешнем векторе – на личном контроле Александра Лукашенко. Президент на совещании рассмотрел пути ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами. География широкая – Китай, Африка, Ближний Восток, Азия. В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям. Основная цель – обеспечить порядок и высокие темпы уборки урожая. Задача – не просто проверка, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий. Летний отдых у водоемов должен приносить только положительные эмоции, однако вода остается источником повышенной опасности. По данным МЧС, только за последние 5 лет в Беларуси утонули 1984 человека, в том числе 132 ребенка. На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы и внедрены современные решения. Лето, скорость, рок. В Бобруйске 14-16 августа пройдет мотофестиваль. На масштабное мероприятие съедутся свыше 300 участников – байкеры со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Участники промчатся по улицам города и направятся к мемориальному комплексу «Курган Славы» в деревне Сычково. ДТП в Могилевской области. 2 погибших, 14 пострадавших. На 12-м километре автодороги Осиповичи-Барановичи 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Находившиеся в кузове 21-летний и 26-летний пассажиры погибли. Остальные доставлены в больницу. С 5 по 7 августа в городе на Березине пройдет международный турнир по хоккею на Кубок председателя горисполкома. В состязании примут участие «Динамо Шинник», «Тайфун» из Владивостока, «Московские крылья Советов», «Стальные лисы» из Магнитогорска. С датами проведения игр можно ознакомиться на bobrlife.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бодрейшего утречка, наш прекрасный, самый любимый, самый бодрый, самый утренний Бобруйск.
1: Да, доброе утро, тем более какие слезы, там Катя какая-то плачет, что это такое, в понедельник-то утром.
0: Ну, мы даже не услышали, если честно, грех. Что там, кто-то плачет, мы радуемся. Ну что, 27 июля сегодня с вами, как всегда, Юль Гладкова.
1: И как всегда, Рома Вакс.
0: И мы начинаем эту прекрасную неделю, последнюю неделю июля.
1: И перед нашим отпуском тоже.
0: Совершенно верно.
1: Ура, ура, ура.
0: Это не может не радовать.
1: Поэтому сегодня что, поговорим про странные коллекции или коллекционеры?
0: Так.
1: Вот, какие есть страны. Итак, коллекция волос знаменитостей.
0: Угу. Ты понимаешь, ну, что? Это уже прям какое-то отклонение, мне кажется.
1: Какое-то, да. Мерзковатое немножко. В мире существуют коллекции, которые собирают пряди волос известных людей. Вот в 19 веке это было особенно популярно. Люди хранили волосы разных писателей, политиков, даже артистов, как сувениры. И все потому, что раньше фотография была доступна не всем, поэтому вот кусочек волос становился почти портретом. Ну,
0: да.
1: Такой себе.
0: Я представляю, я, конечно, очень... Нет, автограф не надо, кусочек волос вырвал. Вот волосиков немножечко унесу и убежал. Коллекция дорожных конусов. Да, существуют люди, которые собирают оранжевые дорожные конусы. Один из известных коллекционеров собрал сотни таких предметов из разных стран. Но, во-первых, они большие. Их довезти из разных стран — такое себе приключение. Иди объясни таможенникам, зачем тебе дорожный конус. Да и нелегкие они, слушай.
1: А кто сказал, что дорожники видели? О, птица!
0: Схватил,
1: да.
0: А где этот
1: мальчишка? Где-то отдельно.
0: Ну, не исключено.
1: Ну, вообще, да, но странно. Тоже попахивает как-то незаконным чем-то. Итак, коллекция запахов тоже.
0: К слову, про попахивает, да?
1: Да-да-да. Записывает их, сохраняет описание ароматов, создает архивы разных запахов. Ну, как будто
0: это,
1: бы тоже
0: это как будто бы, да, тяжело немножечко коллекционировать, но я вот, допустим, коллекционирую, если это тоже можно так к этому отнести, разные цвета глаз у людей. Вот у меня, ну, у меня это в памяти коллекционируется.
1: Надеюсь, ты не забираешь с собой?
0: Нет.
1: Этот глаз
0: не всегда,
1: мне нравится.
0: Не всегда. Да, вот иногда встречаешь людей с таким интересным раскрасом глаз, что прям это запоминается. Но это у меня в голове как-то откладывается. Я обращаю внимание. Ну что ж, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Да, и наша новая рубрика «Почему мы так делаем?».
0: Вот как. И интересные факты, конечно. Погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик на сегодняшний день. Овны, вы почувствуете прилив энергии, поэтому смело беритесь за дела, которые давно откладывали.
3: Тельцы, вам стоит прислушаться к интуиции. Она поможет найти правильное решение в важном вопросе.
2: Близнецы, ну а вас ждут новые идеи и интересные разговоры, которые могут открыть неожиданные возможности.
3: Раки, день подходит для спокойных решений, домашних дел и заботы о близких людях. Мне кажется, у раков, наверное, отпуск.
2: Да. Львы, вы окажетесь в центре внимания, а ваши инициативы могут получить поддержку окружающих.
3: Девы, вам удастся, как всегда, навести порядок во всех делах. Ну и, конечно же, больше уверенности в своих планах у вас тоже будет.
2: Весы, у вас хороший день для общения, переговоров и поиска компромиссов.
3: Скорпионы, вы сможете разобраться в ситуации, которая раньше казалась запутанной.
2: Ну а стрельцов сегодня ждут приятные новости или возможность попробовать что-то новое.
3: Козероги, ваша организованность может добиться вам результата, ну или другие могут сдаться перед вашим результатом.
2: Водолеям день принесет свежие идеи, творчество и желание изменить привычный порядок вещей.
3: Рыбы, вам стоит уделить внимание отдыху и восстановлению сил, чтобы сохранить хорошее настроение.
2: Ну а мы вам принесем немножко хорошей музыки и вернемся к вам совсем скоро.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Sportland на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Ну, как говорит мод бом, и у нас, значит, опять про коллекцию.
1: Да, есть вот коллекционеры, которые собирают вещи неудачные, такие изобретения, которые там вот гаджеты, ненужную технику, игрушки какие-то там.
0: Ну, это необычные. Интересно. Это на самом деле интересно.
1: Ну, интересно, мне кажется, но почему неудачные?
0: Ну, потому что вот так хочется.
1: Там кукла без глаза, да?
0: Не, ну, которые не зашли, которые думали, там что-нибудь зайдет, знаешь, а не зашло. Коллекция предметов из самолетов. Некоторые коллекционеры собирают вещи из авиации. Посадочные талоны, меню авиакомпании, подушки, журналы, модели самолетов. Ну, это прикольно, кстати. Я вот тоже самолетики собирал, которые такие, ну, из частей собираются. Это прикольно.
1: Ну, да.
0: На самом деле.
1: Коллекция чужих записок из списков покупок. Ты представляешь? Да, некоторые люди вот собирают выброшенные. То есть они еще по мусоркам или где-нибудь там ходят?
0: Наверняка. Это только для коллекции, я не бомж.
1: Ну, то есть хранят у себя списки продуктов, напоминания какие-то, записки из книг. Не знаю я. Ну, читают они, что это осколки чужой жизни, и мне это нужно.
0: Ну, кстати говоря, можно всяческую гадость по себе притянуть, вот энергетически всякие, вот, из этих осколков насобирать
1: не
0: себе.
1: Не стоит.
0: Да. Коллекция старых карт мира. Вот это интересно.
1: Да, это круто.
0: Люди собирают карты, которые показывают, как человечество представляло планету в разные времена. Вот это прям круто. На самом деле...
1: Я бы хотела посмотреть, да, слушай. Да. Коллекция старых телевизоров. Ага. А где они хранят?
0: Интересно. Это нужен большой дом.
1: Да. Ну, в общем, собирают и первые модели телевизоров, начиная с огромных деревянных аппаратов.
0: У меня вообще вот есть такая вот манечка, особенно сейчас, знаешь, много выпускают таких даже приемников, радиоприемников в виде старых таких приемников, но они там с блютусом, со всеми делами. Угу. Прикольно, прикольно. Мне вот вообще такой ретро-стиль нравится, но моей супруги нет, поэтому я не коллекционирую. Коллекция искусственных глаз, господи. Некоторые люди собирают старинные протезы глаз, которые использовали в разных эпохах.
1: Надеюсь, использовались не людьми.
0: Да, а кем? Зверюшками, что ли?
1: Это ужасно такой, о, какой у тебя красивый глаз, дай-ка. Мне это надо.
0: Ой, какой красивый, да. Слушай, ну еще в стаканчиках вот так вот это положить, да, будет прикольно.
1: А ты помнишь «Пираты Карибского моря»? Там у одного чувака как раз таки он выпадал там.
0: Да, да. Ну, вот такие вот коллекции. Ну что, а мы двигаемся дальше, ну и, конечно, слушаем хорошую музыку.
2: Радио без тормозов.

будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ну, а мы продолжаем и просто врываемся с нашей новой рубрикой «Почему мы так делаем?».
1: Итак, я нашла ответ, почему мы стучим по дереву, когда боимся сглазить.
0: Ага, так.
1: Итак, эта привычка пришла из древних верований разных. Люди считали, что в деревьях живут духи, которые могут защитить человека. Поэтому прикосновение к дереву воспринималось как обращение за помощью.
0: А вот я сейчас вам прям лайфхак подкину. Если нет, то под рукой дерево. Говорите волшебную фразу. Постучу по своей дубовой голове, стучите по голове, все работает. Почему мы загадываем желания, когда задуваем свечи на торте? Традиция связана с древними обрядами, где огню приписывали магическую силу. Считалось, что дым от свечей уносит желание вверх. Вот так вот.
1: Интересненько. Ну а почему мы говорим «будь здоров», когда человек чихнул? Тоже сейчас расскажу.
0: Так.
1: Раньше люди верили, что во время чихания душа может покинуть тело, а человек становится уязвимым для болезней и злых сил. Поэтому пожелание здоровья было своеобразной защитой.
0: Я представляю, человек чихнул и упал. Такой, будь... Да ладно уже, поздняк. Почему мы говорим с животными, как с людьми? Мозг человека склонен наделять человеческими качествами все живое. Это называется антропоморфизм. Вот так. Нам проще эмоционально общаться с питомцем, если мы воспринимаем его как собеседника. Но на самом деле они-то понимают, ну, особенно когда живут долго с людьми, они-то понимают человеческую
1: речь. Я тоже домой вот прихожу и каждый раз своей собаке, ну, не говорю, а спрашиваю даже, как дела? Она мне не отвечает, но вот как будто бы я свою миссию выполнила.
0: Кто тебе сказал, что она тебе не отвечает? Вот это вот гав-гав-гав-гав.
1: Итак, почему мы улыбаемся, когда видим улыбающегося человека? Тоже есть у меня ответ. Улыбка – одна из способов социального общения. Мозг автоматически реагирует на эмоции других людей, помогает нам подстроиться под настроение окружающих. Поэтому можно друг другу улыбаться, чтобы всегда было хорошее настроение.
0: Да, и, кстати говоря, ну, есть такое мнение, что человек не может ответить не улыбкой, если ему кто-то улыбается.
1: Ну-ка, давай попробуем.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Рождение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. В Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. В среднем выплаты вырастут на 5,7%. Ежемесячные суммы теперь на первого малыша 1057 рублей 70 копеек, на второго и последующих 1208 рублей 80 копеек, на ребенка-инвалида 1359 рублей 90 копеек. Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предпринимателям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам. Теперь статус отечественного товара нужно доказать по строгой цифровой шкале. Из-за климатических изменений вероятность сельскохозяйственной засухи в Западной Европе выросла в 5 раз. Ученые подтверждают, экстремальные температуры стремительно иссушают почву, реки и озера в регионе. Потери урожая зерновых уже оцениваются в 2 миллиарда евро, а общий сбор сократится на 9 миллионов тонн. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $99.36 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. 9.05 на наших часах. И мы сегодня беседуем про всяческие разные коллекции странные.
1: Итак, есть коллекция вещей из заброшенных парков развлечений. Надеюсь, это не какая-то огромная карусель на 25
0: колесо
1: человек.
0: Из Чернобыля это колесо, да, знаменитое. Коллекция спичных коробков – это одна из старейших коллекций в мире. Ее называют филуминия. Вот так вот, ничего себе.
1: Ну, ладно, это еще можно. Опять-таки, ну, все равно у меня вопрос. Где это все хранить?
0: В специальной коробочке или в специальном доме.
1: Коллекция плюшевых игрушек. Ну, кстати, да, даже у меня очень много разных плюшевых. Порядок в пакете, но есть.
0: Плюшевые игрушки вообще хорошо. Вакуумные пакеты. И все, маленькая плюшечка. Коллекция теней. Есть люди, которые собирают не предметы, а истории о тенях. Фотографии необычных силуэтов и совпадений.
1: Ой, ну это прям уже, если совсем скучно жить. Прям вообще нет проблем. Ты прям в отпуске 2 месяца.
0: И все.
1: Вот на последней недельке можно уже такие позаниматься.
0: Тени пособирать. Ну что, мы двигаемся дальше. В этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и приметы, конечно, будут. Поехали.
2: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ну, а сейчас самое время рассказать о немножко примет на сегодняшний день. 27 июля в народе – день, когда лето словно делает первый шаг к осени.
1: Ой, как грустно.
0: Вот, печально. Все, я не хочу дальше ничего рассказывать. Считалось, что именно к этой дате Земля завершает труд и накапливает исцеляющую силу, передавая ее травам и плодам. Вот так вот.
1: Ну что ж, согласно обычаям, принято завершать часть летних полевых забот и благодарить природу за урожай. А на краю поля оставляли всегда угощения для духа земли, ну или полей, кашу и несколько
0: колосьев. Я не согласен. Я хочу вообще все летние работы завершить и все, что осталось, все отдать богам. Женщины в этот день отдыхали от работы и старались восстановить силы. Так все, выходи отсюда. Они ложились на солому, считая, что это помогает снять усталость и очиститься от накопленного напряжения.
1: Ой, хорошая вот такая примета, мне нравится.
0: Сейчас я за соломой, короче.
1: В этот день обязательно нужно помогать и другим, ведь это вернет сторицей. И также усиливает внутреннюю гармонию и благополучие.
0: Ну, я за соломой, короче.
1: Да, однозначно.
0: Не стоит идти против ветра. Считалось, что это может нарушить энергетический баланс и принести неудачу. А если ты домой идешь и ветер...
1: Нет, а если на работу против ветра? Ну, все.
0: Знак. Знак просто.
1: То если вы идете против ветра, ветра домой.
0: Все. Нельзя лениться или откладывать дела. Ну, что за противоречие? Особенно важные домашние заботы. Праздность в этот день расценивалась как признак неблагодарности. Вот так вот.
1: Ну, а на время для начала новых проектов или сделок лучше отложить. Важные шаги. Вот так вот.
0: Да. Ну что, вот такие вот приметы сегодня, поэтому берите все в учет, слушайте хорошую музыку и не идите против ветра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну и немножечко новостей из нашей прекрасной родины. Мы вам сейчас расскажем. Уникальную семью лебедей заметили в Бресте. Количество питомцев поражает. Сразу 14 птенцов вывела пара лебедей-шипунов на Муховце в Бресте. Обычно выводки бывают 5-8 малышей, поэтому эта семья явно претендует на рекорд. Орнитологи Семен Левый отмечает, что птенцы одного размера и с одинаковым оттенком оперения. Значит, вероятнее всего, все они из одной кладки. Такую плодовидность специалисты связывают с отличным физическим состоянием родителей. Впрочем, белорусский рекорд пока выше. В 2021 году в Могилеве наблюдали пару с 16 птенцами.
1: Вот это вот. Да, слушай.
0: Ну, повышаем демографию.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: Многодетная пара лебедей,
0: да,
1: как
0: да.
1: звучит, да? Итак, Минздрав предупредил о новом всплеске активности клещей. Вот так. Так вот, специалисты предупреждают, к концу лета в Беларуси ожидается новый всплеск. Причина появления нимф — это такие молодые особи размером всего до 1 миллиметра,
0: ой-ой-ой,
1: которых очень сложно заметить. Вот так вот. По данным, значит, на середину июля после укусов клещей к медикам уже обратилось около 18 тысяч белорусов.
0: Ничего себе.
1: Поэтому так нужно, собственно, носить светлую одежду, ну и, конечно, осматривать себя после посещения особенно лесов, вот этих парков.
0: Да не нужно ходить в леса никакие, господи, успокойтесь. На рынке продают все. Вот кто отчаянные ходят, они вот это все потом продают. Можно купить спокойненько. Мне один раз клещ укусил. Я больше вот эти вот ваши леса. Спасибо.
1: Не ногой, да?
0: Да, ну-ну. В магазине самый лучший лес. С августа, кстати, вот к хорошим новостям. С августа вырастут пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
1: О.
0: Новые размеры выплат будут действовать по 31 января 2027 года. На первого ребенка получат родители 1057 рублей и 70 копеек, плюс 56 рублей и 84 копейки. На второго и последующих детей 1208 и 80 копеек, плюс 64 и 96. Ну, а на ребенка-инвалида 1359,90 рубля, плюс 73 рубля и 8 копеек. Поэтому что? Ну, надо, так сказать, плодиться и размножаться. Вот, друзья, ну что, мы двигаемся дальше. Слушаем хорошую музыку. Ну и впереди у нас, конечно, 5-минуточка этикета.
2: Сделано в Беларуси.

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что же, мы продолжаем. И сейчас расскажем вам, как все-таки себя вести в Индии, если вы вдруг туда собрались. Кстати говоря, заметил у нас по городу гости из Индии. Или из Индии, или из Пакистана, да. Но они как бы гуляют.
1: Итак, ну что ж, да, некоторые культурные особенности. Не здоровайтесь сразу с объятиями и поцелуями. В Индии более привычное приветствие — это сложенные руки у груди. Намасте, говорят. Ну и легкий поклон головы. Это считается таким уважительным, собственно.
0: Но не нужно тебе в Индию ехать. Намасте.
1: Намасте.
0: А то как скажешь намасте, а это означает вообще какое-нибудь проклятие. Помните о правой руке. В традиции принято есть, передавать деньги и вещи правой рукой. Поэтому, потому что левая считается менее чистой. Особенно это важно во время еды. Вот так.
1: Ну и снимайте обувь, конечно же, перед входом в храм. Ну это, кстати, везде, наверное, мне кажется.
0: Ну да, да, да, да, да.
1: Потому что она считается, ну обувь считается связанной с улицей, вот этой нечистотой, поэтому нужно обязательно обувь снимать.
0: Не удивляйтесь покачиванию головы из стороны в сторону. Индийский жест, похожий на легкое покачивание головой, может означать: я понял, хорошо, я вас слушаю, а не обязательно отказ. Ну да, да, да, есть. Вот я, ну, общался с ребятами из Индии, да, они постоянно вот так вот делают.
1: Будьте осторожны обязательно жестом большой палец вверх. В некоторых ситуациях он может восприниматься иначе, чем в Европе, особенно в неформальной среде.
0: Угу. Не удивляйтесь, если вам несколько раз предложат чай. Это не просто напиток, а знак уважения. В Индии гости часто предлагают масала-чай как проявление гостеприимства. Отказ может быть воспринят не как проблема, но человек может почувствовать, что вы не хотите принимать его внимание. Вот так вот. Поэтому чаек нужно обязательно пить в Индии, тем более там хороший вкусненький чай. Ну что, у нас впереди новости, и мы к вам вернемся уже в следующем часу.
2: Включайся.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: В темном коридоре вещи. Понял, такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет в коридоре.

спроси, отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию. Пока на рынок королевства поставляются сухое обезжиренное и цельное молоко, сыворотка, а также рапсовое масло. За январь-май поставки выросли в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. К слову, общий объем страны Персидского залива поднялся на 8,5%.
0: Город.
1: Новая единица спецтехники дополнила автопарк Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Машина белорусского производства и обладает хорошей проходимостью, маневренностью, длинной стрелой. Автолестница с большой высотностью и оснащена пожарными сухотрубами.
0: В мире.
1: Франция охвачена лесными пожарами. Пламя уже оставило после себя более 40 тысяч гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше. В ряде регионов объявлен высший уровень опасности. Свои дома вынуждены экстренно покинуть более 20 тысяч человек. В зоне бедствия оказались популярные курорты и кемпинги.
0: Финансы.
1: В Евросоюзе обсуждают новый дизайн банкнот евро. Оформление разделено на две основные темы – европейская культура и реки и птицы. Впервые на деньгах ЕС изобразят европейских деятелей – Людвиг ван Бетховен, Леонардо да Винчи, Мария Кюри и другие. В конкурсе участвовали 1200 предложений, из них осталось 10 проектов. Введение средств планируется не раньше начала 2030-х годов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 65%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: меланхолия летом.
1: Ну, не может быть такого. Просто вот какая-то ерундистика. Ну что, мы без меланхолии. С вами Юля Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: Да, и продолжаем наше самое бодрое утреннее шоу «Два в одном». И рассказываем вам про странные коллекции.
0: Коллекция носовых платков, вот, например. Надеюсь, новых.
1: Фу. Коллекция дверей, которые люди собирают. Старые двери или их фотографии. Могу предложить, у меня есть некоторое количество старых дверей, кто собирает.
0: Надо продавать.
1: Да, не покупают почему-то. Даже бесплатно никто не хочет забирать.
0: Ну, где их хранить, тоже вопрос. Ну, странные. Ладно, еще фотографии, допустим. Ну, целые двери, ну, такое. Коллекция старых ключей от неизвестных мест. Тоже, Ну, не понимаю.
1: Ключник ходить, потом бренчать ими. Коллекция всего подряд. Это называется уже Плюшкин. Есть люди, которые десятилетиями собирают абсолютно разные вещи, игрушки, упаковки, фотографии, предметы быта. Ну, меня, если бы супруга не останавливала, я бы, наверное, таким же был бы. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик, повторим.
0: Новости, конечно, тоже будут.
1: Оставайтесь с нами.
2: Сладкая штучка.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, слава богу, Филюшку наша Луиза сделала счастливым, а мы вас просветим, что же звезды сегодня нам на пообещали.
2: Кого не сделать счастливым.
1: Да. Итак, овны, вы почувствуете прилив энергии, поэтому смело берите за дела, которые давно откладывали.
2: Тельцы, а вот вам стоит прислушаться к интуиции, она поможет найти правильное решение в важном вопросе.
1: Близнецов ждут новые идеи и интересные разговоры, которые могут открыть неожиданные возможности.
2: Раки, день подходит для спокойных решений, домашних дел и заботы о близких людях.
1: Львы сегодня окажутся в центре внимания, а ваши инициативы могут получить поддержку окружающих.
2: Девы, вам удастся навести порядок в делах и почувствовать уверенности больше.
1: У весов хороший день для общения, переговоров и поиска компромиссов.
2: Скорпионы, вы сможете разобраться в ситуации, которая раньше казалась запутанной.
1: Ну а стрельцов ждут приятные новости или возможность попробовать что-то новое.
2: Козероги, ваша организованность поможет добиться результата там, где другие могут сдаться.
1: Водолеям этот день принесет свежие идеи, творчество и желание изменить привычный порядок вещей.
2: Рыбам стоит уделить внимание отдыху и восстановлению сил, чтобы сохранить хорошее настроение.
1: Ну а мы принесем вам хорошую музыку и хорошее настроение тоже.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, 10:32 на наших часах. Это самое время рассказать вам немножко новостей из прекрасного нашего мира на планете Земля.
1: Давай же!
0: В Евросоюзе обсуждают новый дизайн банкнот евро. Это будут первые новые банкноты с момента введения евро в 2002 году. Дизайн разделен на две основные темы – европейская культура и реки и птицы. Впервые на деньгах ЕС изобразят европейских деятелей. В январе 2020 года стали известны 6 личностей, чьи портреты окажутся на банкнотах. Людвиг ван Бетховен, Леонардо да Винчи, Мария Кюри и другие. Введение новых банкнот планируется не раньше начала 2030 года. Вот это интересно.
1: Да, здорово. На наших глазах уже что-то
0: поэтому
1: такое.
0: Поэтому быстрее,
1: да,
0: сливайте свои старые еврики. Уже 30-й год не за горами.
1: У 65-летней женщины выявили синдром счастливого сердца.
0: Вот это да.
1: Представляешь? Пациентка жаловалась на сильную боль в груди во время свадьбы дочери. Естественно, после свадьбы она уже пошла, обратилась к кардиологам, а те у нее обнаружили кардиомиопатию такотсубо. А возникает такое медицинское явление из-за сильного стресса, который может быть вызван либо негативными, либо слишком положительными эмоциями.
0: Нормально. Вот это тот случай, когда можно умереть от счастья, да? Оказывается,
1: да,
0: такое,
1: да,
0: бывает.
1: Да, ты представляешь?
0: Обалдеть. Ну что, около пассажирского терминала авиагавани в Китае поселились бродячие кот и кошка. Руководство долго думало, как поступить с пушистыми гостями, ведь прогонять их на улицу никто не хотел. В итоге администрация приняла оригинальное решение и официально трудоустроила четвероногих в штат. Интересно, кто за них получал зарплаточку.
1: Не говори.
0: Теперь за безопасность территории отвечают пушистые сотрудники. Персонал аэропорта отмечает, что мышей и крыс в терминале стало значительно меньше. В знак благодарности руководство создало для кошек специальный ведомственный отдел, выделило им собственное помещение и взяло на себя все расходы по уходу и питанию. Вот так.
1: Слушай, молодцы.
0: Молодцы. Вот в Китае даже кошки работают.
1: А ты знаешь, как кошка своим потом рассказывает, будто да, котятам там и все. И я пришла, а они мне тут и сюда, и туда, вот и полежать, и поесть.
0: Я думаю, нет, надо. Я думаю, скажет, я на вас всю жизнь работала, лучшие годы отдала.
1: Или типа, а почему такой поток туристов? Да все из-за меня.
0: Все приезжают только на нас с папой посмотреть.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Радио Zephyr.
3: Включайся.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: А мы тоже и здесь,
1: с вами. Да. Но ненадолго. На самом-то деле пришли, чтобы с вами немножко попрощаться на сегодня.
0: Пожелать, конечно же, хорошего, продуктивного и дня, и, собственно, недели-то рабочей.
1: Прекрасного окончания рабочего дня.
0: Вот это вот уже получше, да, звучит. Да.
1: Хорошей дороги домой, под хорошую музыку. Ну, а пока, пока мы вам можем пожелать потанцевать под шаде. Вот. Ну и, собственно, с вами были Юля Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: Ну а пока.
0: Пока-пока.
2: Она

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM. В Бобруйске 11 часов. 90.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Все министерства и ведомства приступили к активному осуществлению проектов с Индонезией. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Речь идет о реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, организации поставок продукции и создании совместных предприятий.
0: Город.
1: Торжественные мероприятия ко дню военно-морского флота прошли в Бобруйске. Во время построения звучали слова поздравлений, вручались юбилейные медали, благодарственные письма и грамоты. Ветераны и активная молодежь возложили венки и цветы к подножию мемориального памятного знака в честь моряков Днепровской флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении города. По традиции на воду был спущен венок в память о погибших моряках и кораблях.
0: В мире.
1: В Эстонии менее чем за 3 месяца зафиксировали почти 500 случаев краж топлива. Большинство преступлений совершается на автозаправочных станциях. Полиция отмечает рост числа хищений горючего из стоящих автомобилей, тракторов, лесозаготовительной техники.
0: Новости спорта.
1: Белорусские спортсмены выступили на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи. Континентальный форум принимал венгерский Сигет. Наши гребцы приняли участие в 39 финалах и выиграли медали в 24 из них. На счету белорусской команды 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 35%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радио «Алло», и сегодня понедельник. Да-да, говорят, самый тяжелый день, но давайте посмотрим на него под другим углом. Это же абсолютно чистый лист. 5 свежих дней, чтобы успеть все то, что запланировали. Включите режим супергероя, еще успеем, а пока-пока просто завариваем кофе покрепче, настраиваем зеркала и плавно вкатываемся в рабочий ритм. Мы делаем, конечно же, звук погромче на волне 95.4.
1: Сделано в Беларуси.

Середина часа на Zephyr FM с вами по-прежнему на ремят. Давайте же узнаем, какие же погодные условия нам ожидают сегодня. Грозы, ливни и до 31 градуса жары. Это погода в Беларуси сегодня, 27 июля. Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности. Днем на большей части страны ожидаются грозы, местами сильные даже ливни. На юге, востоке воздух прогреется до 30-31 градуса тепла, а в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется от 28 до 30 градусов тепла. Без существенных осадков, что самое интересное. Но я бы лучше, конечно, зонтики далеко не убирала, мало ли. Ну а самое главное, остаемся на самой сладкой радиоволне и наслаждаемся треком «Goodbye от Zephyr». 95.4 FM.

0: погоду и будьте здоровы. Ну, конечно же, с хорошим настроением на самой сладкой радиоволне. Ведь в конце этого часа Яна Лемятова подготовила тройку отличных интересных хитов. Killing Me от Конана Грея. Далее One Republic Need You Love. Ну и поспоминаем вместе с Мэри Крамбрери. Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. А с вами Яна Лемятова. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, а остаемся на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Зерновые и зернобобовые в Беларуси убраны с почти с четверти площадей. Намолочено 1878 тысяч зерна. Больше всего в Брестской, Минской и Гродненской областях. Теребление льна идет ускоренными темпами. Скошено тракторным укосом на площади 669 тысяч гектар. Накоплено минеральных удобрений под озимый сев 103% к плану.
0: Образование.
1: Школьники Минска смогут изучать природу через VR-технологии в Центре «Эко-инновация». Программы нацелены на формирование практических навыков и компетенций, востребованных в профессиях будущего. Учащимся предстоит работать с оборудованием и реактивами, ухаживать за животными и изучать биоразнообразие.
0: В мире.
1: Лесной пожар в Испании стал крупнейшим в истории. В автономном сообществе Мадрид, провинциях Авила и Толедо, стихия охватила около 77 тысяч гектар. Были эвакуированы около 90 тысяч человек. Власти страны объявили режим ЧС.
0: Вот это да!
1: Редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тысячи лет нашли на пляже в Израиле. Это первая находка целого экземпляра на территории страны. Археологи уверяют, деньги такого номинала и размера персидской эпохи встречаются в археологических слоях крайне редко. Целый образец в прибережной зоне – уникальное явление. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 35%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

Напомню, что сегодня понедельник, 27 июля. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А на сегодня говорит, что нужно быть собранным и бескомпромиссным. Сейчас мы можем добиться тех высот, на которые даже не рассчитывали. Поэтому не опускаем руки, друзья, и держим хвост пистолетом. Экономность поможет нам прожить до следующей зарплаты, поэтому если хочется вкусный тортик, заменяем этот крошечный шоколадный конфетой и дофамин получим, а денег потратим куда меньше. Разговоры будут очень серьезными, так что забываем про юмор и подколы. Сейчас мы можем понять, с кем стоит продолжать отношения, а кому пора махать рукой вслед. Это очень важный момент на самом деле. Ну а верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

Один простой вечерний ритуал может стать вашим вкладом в здоровье сердца. Речь всего лишь о стакане чистой воды в продолжении нашей темы. И перед тем, как отправиться спать, обязательно выпейте кружку воды. Ночью ведь наш организм восстанавливается, и ему нужно достаточно жидкости, чтобы кровь хорошо циркулировала. Конечно, это не волшебные таблетки, говорят специалисты, но отличная привычка в копилку здорового образа жизни наряду со свежим воздухом и, конечно же, правильным питанием. Так что давайте заботиться о себе вместе, но особенно на самой сладкой радиоволне, ведь хорошее настроение также зависит от музыки, которую мы слушаем. А я, Наримята, вам подобрала тройку классных хитов в конце этого часа. Шао Мендеса.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Калужской области России. Регион – один из ключевых партнеров Беларуси. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов. По итогам первых пяти месяцев этого года рост 17%. В центре переговоров – промышленная кооперация, торговля и новые совместные проекты.
0: Культура.
1: На Беларусь в фильме выбрали победителей конкурса сценариев. Для участия было подано 250 заявок из Беларуси и России. Члены жюри определили 4 проекта победителя. Они получат рекомендацию к дальнейшей разработке. В планах Национальной киностудии проведение конкурса игрового, анимационного и документального кино.
0: В мире.
1: Глава государственной топливной компании Шри-Ланки заявил о серьезном ухудшении ситуации с топливом. Стоимость дизеля увеличилась на 45%, а бензина на 30%. Причина – резкий рост цен на нефть на мировых рынках и засуха, которая привела к снижению эффективности гидроэлектростанций.
0: Вот это да!
1: Робота-паука для спасательных операций на воде создали в Китае. Разработка продемонстрировала способность следовать по заранее определенным траекториям, обнаруживать, преследовать и извлекать плавучие цели. Модель эффективна как в помещении, так и на открытом воздухе. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 35%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: что, наступило время поговорить о приятном и аппетитном. Вот представьте себе идеальную основу с тянущимся сыром, а по самому краю хрустящий бортик, внутри которого тебя ждет сюрприз. Сосиски. Да, сегодня мы поговорим о гениальном кулинарном изобретении пицце, где сосиски заворачивают прямо в тесто. Это же два в одном. Любимый перекус и сытный обед. Ну, никакой голод не пройдет, пока у тебя есть такой щит из теста и мяса. Кстати, приготовить такое чудо можно и дома. Нужно лишь обернуть полосками теста сосиски по периметру будущей пиццы перед выпечкой. Так что если настроение готовить или заказывать, или, например, выигрывать, да, пришло время нашего традиционной игры в прямом эфире на Зефир FM, и я, Налимята, сейчас объявлю условия. Условия, как обычно, нужно слушать внимательно мой вопрос и ответить на него правильно, и, конечно же, желательно быстрее всех, отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. А вопрос звучит так. В какой стране начали заворачивать те самые в бортики пиццы сосиски? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было просто проще и легче на него ответить. Первый вариант в Великобритании, второй вариант в Азии и третий вариант в Австралии. Думайте только быстрее. Ведь уже совсем скоро, в конце этого часа, мы узнаем номер победителя. Так что прямо сейчас отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544.
1: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что, продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. С вами по-прежнему Новимята. Разыгрываем пиццу Маргариту от суши у бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Обязательно зайдите и закажите любимое блюдо. Если не получилось, можно заказать либо предварительно, либо любимое блюдо заказать в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, ответьте на мой такой вопрос. В какой стране начали заворачивать в бортики пиццы сосиски? Да, такой интересный, необычный вопрос, но обязательно на него ответьте, чтобы выиграть пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. Даже дам несколько вариантов ответа. Первый вариант в Великобритании, второй вариант в Азии и третий вариант в Австралии. Думайте, только недолго, ведь уже совсем скоро в конце этого часа определится тот самый победитель, который получит пиццу Маргариту. Отправляйте свой верный вариант ответа на короткий номер радио 95444.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрывали мы пиццу Маргариту от суши бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. Там можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть ту самую аппетитную пиццу Маргариту, нужно было правильно ответить на мой вопрос, даже давала несколько вариантов ответа. Сегодня он звучал вопрос так. В какой стране начали заворачивать в бортики пиццы сосиски? Итак, правильный ответ – это Азия, а наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 52-29. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже, расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные остаемся на волне 95.4, ведь впереди не только зажигательные хиты, но и очень полезные и актуальные новости города и страны.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Во время встречи с губернатором Калужской области Александр Лукашенко назвал актуальные направления сотрудничества. В их числе кооперационные связи, сельское хозяйство, строительство. Активная работа в этих сферах позволит двигать вперед наше торгово-экономическое партнерство и довести товарооборот до отметки в 1 миллиард долларов.
0: Город.
1: В минувшую субботу на стадионе «Спартак» прошел матч 1/8 финала Кубка Белоруссии. Футболисты «Белшины» встретились с ФК «Минск». В первом тайме вели гости, а на 62-й минуте встречи инициативу перехватила наша команда. По итогам игры победу одержали спортсмены из Минска.
0: В мире.
1: В Литве почти за 30 миллионов евро построят завод по сборке и техническому обслуживанию немецких танков «Леопард». Строительство начнется в августе этого года и завершится в ноябре 2027-го. Завод будет включать в себя главный производственный корпус и вспомогательные сооружения.
0: Вот это да!
1: Умный шлем для людей с нарушениями зрения разработали в России. Он помогает ориентироваться в городской среде, прокладывает безопасные маршруты. Вычислительный блок распознает объекты, оценивает их размеры, вес, скорость и направление движения. Принцип действия новинки базируется на мультисенсорном анализе. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 26. Влажность – 35%. Атмосферное давление – 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: сердцу понедельника. Смотрите-ка, утренний шторм позади, кофе выпит, первая волна задач покорена, и мы успешно пришвартовались к середине дня. И теперь главное – избавлять обороты, друзья. Ведь впереди еще масса времени, чтобы сделать эту неделю, ну, по-настоящему продуктивной. Так что заряжаемся позитивом, ведь дальше только лучше. А что нам поможет? Ну, конечно же, отличная музыка. Так, встречайте экспонат от Миа Бьёки.
1: Включайся.

0: чем? И в мыслях, и в действиях. Кстати, о чистоте, друзья. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно мытье рук с мылом считается золотым стандартом гигиены? Ну, многие скажут, ну мыло же антибактериальное. Но тут кроется главный миф. Само по себе мыло не убивает большинство бактерий. Оно работает как отличный посредник. Его молекулы работают с двух сторон. Одна цепляется за грязь и жир на руках, а другая дружит с водой. В итоге они просто берут всю эту компанию непрошенных гостей и безжалостно смывают водосток. Поэтому правило простое, но гениальное. Главное хорошо намылить и тщательно смыть. Отличного вам дня! Пусть он будет чистым на события, а не на микробы. Ставлю для вас нежный трек от нашего соотечественника Хули Флейма.
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду Zephyr в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Итак, понедельник, июль. И я, Налимята, знаю, о чем вы думаете. Как бы дожить до вечера? А вот и нет. Главный летний секрет в том, чтобы не дожить, а прожить этот день со вкусом. Пока все вокруг считают дни до отпуска, мы-то с вами помним. Лето происходит прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на выходные. Выйдите хотя бы на 5 минут на улицу, либо на балкон с чашкой кофе и без телефона. Добавьте свой рабочий план, а одну маленькую приятность на сегодня. Например, встречу с другом, прогулку по улице или просто стаканчик любимого мороженого. Ведь лучший отдых – это тот, который случается между делом. Так что заряжаемся этой мыслью. А я заряжу вас отличной музыкой на Zephyr FM. Ну что ж, мое эфирное время подошло к своему завершению, так что услышимся уже завтра с 11 утра на волне 95.4.
1: Радио без колорий.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Во время встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Александр Лукашенко предложил объединить усилия в сфере биотехнологий. Речь идет о совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Результат текущего взаимодействия с регионом – увеличение взаимной торговли на четверть.
0: Криминал.
1: Гомельчанка отдала 14 тысяч рублей после звонка о замене домофона. Мошенники держали жертву в напряжении 5 дней. Под психологическим давлением женщина перевела на счета злоумышленников имевшиеся накопления. Через неделю она обратилась с заявлением в милицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
0: В мире.
1: В Приморском крае на побережье зафиксирован массовый выброс смертельно ядовитой рыбы фугу. Туши были обнаружены в устье реки Партизанской. Из-за высокой токсичности их не трогают ни птицы, ни дикие животные. Предположительная причина случившегося – аномально теплая вода в регионе.
0: Новости спорта.
1: Белорусы выиграли командный зачет чемпионата Европы и Африки по водолыжному спорту. Участие в соревновании приняли представители 18 стран. Наши спортсмены завоевали высокие награды в многоборье, фигурном катании, прыжках с трамплина. Сборная Беларуси заняла первое место в командном первенстве, опередив спортсменов из Украины и Франции. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 35%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.
2: I am paid to exist.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России вырос до 38 миллиардов долларов. Соседние области активно создают с нашей страной совместные предприятия, приглашают отечественных партнеров для участия в национальных проектах. Сегодня, напомню, Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе. Стороны обсудили взаимодействие в различных перспективных сферах.
0: Экономика.
1: С 1 августа в Беларуси на 4,1% вырастут размеры бюджета прожиточного минимума, увеличатся отдельные социальные выплаты, пособия семьям и по уходу за инвалидом первой группы, социальные пенсии и доплаты к ним. Это третий перерасчет БПМ в 2026 году.
0: В мире.
1: Во Франции из-за пожаров эвакуировали более 13 тысяч компаний. Сотрудники получат часть пособия по безработице. Крупнейший природный пожар в департаменте Жеронда охватил 42 тысячи гектаров. Ситуация на юго-западе страны остается тяжелой. Для тушения прибыли 2500 специалистов, в том числе из Швейцарии.
0: Вот это да!
1: Золотой груз нашли на берегу затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля. Среди находок – монеты, кольцо-печатка с изображением императора, украшенные рубинами и жемчугом пряжки. Ученые отмечают, кораблекрушение произошло в важный исторический период. Изучение судна поможет узнать, что происходило в Средиземноморье на закате поздней Римской империи. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 35%. Атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: держит в руках любимым сердцем свой дорогой бриллиант.
1: Тебе давала столько шансов, как джекпот фортуна. Кричала, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Дневной зефир.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь, как меняется весь свет.

Когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной. Я тебя люблю.

сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того,

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,68 белорусских. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ОАЭ выстраивается позитивно. Это отметил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый. Страны взаимодействуют по различным направлениям, включая как продукты питания, так и сырьевую группу. Началась активная работа с биржей. Это упростит поставку востребованных товаров в регион. Беларусь стала главным экспортером рапсового масла в Израиль. Большинство объектов общепита в стране работает на белорусском продукте. По поставкам товара в 2026 году мы обошли Эстонию и Германию. Государство Ближнего Востока также входит в топ-5 покупателей белорусских калийных удобрений. В Молдове фермеры бьют тревогу из-за роста цен и нехватки дизельного топлива. Под угрозой срыва уборочная компания и осенний сев. Нефтяные компании уже неделю не поставляют горючее, не называют сроков возобновления продаж. Сложная ситуация складывается в южных и северных районах Молдовы. Из-за засухи урожай оказался ниже ожидаемого, а отсутствие бензина лишает фермеров возможности провести глубокую вспашку под озимые культуры. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,28, за 100 российских дают 3,68 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 25 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $85.83 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 18. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54. В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками! Нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко назвал актуальные направления сотрудничества с Калужской областью. В их числе кооперационные связи, сельское хозяйство, строительство. Совместная работа позволит довести товарооборот до отметки в 1 миллиард долларов. Во время рабочей встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Александр Лукашенко предложил объединить усилия в сфере биотехнологий. Речь идет о совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Все министерства и ведомства приступили к активному осуществлению проектов с Индонезией. Речь идет о реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, организации поставок продукции и создании совместных предприятий. Зерновые и зернобобовые в Беларуси убраны почти с четверти площадей. Намолочено 1878 тысяч тонн зерна. Больше всего в Брестской, Минской и Гродненской областях. Торжественные мероприятия ко дню военно-морского флота прошли в Бобруйске. Во время построения вручались юбилейные медали, благодарственные письма и грамоты. Ветераны и активная молодежь возложили венки и цветы к подножию мемориального памятного знака в честь моряков Днепровской флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении города. В минувшую субботу на стадионе «Спартак» прошел матч 1/8 финала Кубка Беларуси. Футболисты «Белшины» встретились с ФК «Минск». По итогам игры победу одержали спортсмены из столицы. Белорусы выиграли командный зачет чемпионата Европы и Африки по водолыжному спорту. Участие в соревновании приняли представители 18 стран. Наша сборная заняла первое место в командном первенстве, опередив спортсменов из Украины и Франции. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 18. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 738 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Вечерний зефир.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным шик-шик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

И твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июльского вечера. Понедельника, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Самый согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, и обязательно пусть все твои добрые мысли станут материальными. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Приветик улетел от всех наших, Лави и миллион обнимашек и 100 миллионов приветиков. И снова мы в эфире на Зефире, пишет Светлана Дегтярева. Всем доброго вечерочка и огромный скучающий приветик роднульке Шмат Евгеньевичу. Хорошего понедельника и удачной недели. Пускай неделя начнется успешно и невероятно легко, на полном позитиве. Пусть каждый день будет продуктивным, насыщенным, разнообразным и интересным. А все дела делаются на одном дыхании. Как и обещала, лови приветик. Обняла. Посылаю пламенный привет своему дорогому муженечку Барматову Алексею. Любимый, пусть дни пролетают быстро и спокойно. Сильно скучаю, крепко обнимаю и передаю тебе 100 тысяч поцелуев через этот радиоэфир. Твоя святая якутяночка. Передаем привет любимому сыну Леди Минченко Вячеславу. Бог иногда проводит нас через бурные реки, но не для того, чтобы утопить, а чтобы отмыть. Держись. Передаем приветик нашему родному человеку Людвигевичу Алексею.

0: сил, скучаем и любим, твои родные. Родной Максимус, отправляю тебе горячий домашний привет, пишет Виктория Барматушкина. Хочу напомнить, я тебя люблю и мне безумно тебя не хватает рядом. Скучаю, обнимаю, твоя жена. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, от нее тебе привет, любит, скучает и ждет домой. Мой приветик готов, завтра к тебе полетит. Безумно сильно люблю, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю любящий ласковый привет моему единственному неповторимому мужу Валерию, пишет Инна Хлебунова. Солнышко, все у нас хорошо, вчера успел еще поработать, Лерушка пока с Максом погуляли. Потом собрались все, сходили все-таки традиционно в кафе, а потом в кино. Я очень сильно тебя люблю, малыш мой, очень не хватает тебя с нами, невыносимо скучаю, родной. Отправила сегодня фоточек с конвертами, отправила то, о чем говорили. Отправила так же, как в прошлый раз, чтобы ты понимал, целую каждую точечку. Обнимай душой, твоя навеки любимая я. Теплые домашние обнимашки, целомашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у вас стабильно, сын и дочь до августа дома, потом вместе в сад, ездили в деревню в выходные. Дети оторвались, а я, как всегда, домашней работы набрала. Вечер закатки катала. Ждем четверг, надеюсь, что поправимся. Скучаем безумно, ждем приветик. Целуем, обнимаем, скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом последней июльской рабочей недели. Ну, а мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет любимому сыну Дмитрию Дубовцу. У нас все хорошо, терпение тебе, хорошего настроения, все будет хорошо. Мы очень сильно тебя любим и ждем, твои родители. Передаю привет Хумич Дмитрию. Димка, все у нас хорошо. Вчера приехала в Пресс-21. Очень рада, что увидела и очень скучаю уже, братишка. Очень сильно тебя люблю. Твоя сестренка Екатерина.

нравишься, всегда рядом. Сестра Настя. Жаркий привет понедельника летит родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Милый наш человек, мы скучаем и думаем о тебе. Машенька вернулась из Грузии. Обнимаем тебя нашими сердцами. Летит скучающий домашний приветик мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все хорошо, мы любим тебя, обнимаем, целуем и ждем встречи. Моя булочка, ты для меня все, береги себя от всех наших. Огромный приветик, твоя любимая семья. Большой привет летит из Ковалей любимому сыночку Яневич Роману, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, мы все тебя очень любим и обнимаем. Не грусти, мой хороший, береги себя. Время быстро летит, мирный передает привет. Якутия ждет тебя и скучает. Мама! Передайте, пожалуйста, привет милому Дмитрию и его котикам. Хорошего здоровья и терпения. Передайте огромный привет Слесарчук Динке от Натальи и сына Ванечки. У нас все хорошо, доехали хорошо, очень сильно любим и очень сильно скучаем. Обнимаем всей душой, люблю. Звони маме в 16 по нашему времени. Спасибо.

0: друзья. А вот горячий привет из Гомеля летит дорогому брату Александру, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, вернулась с работы домой, день выдался активный. Вчера приезжали мои девочки из университета, отлично провели время. Хорошего вечера, позитивного настроения. Береги себя, Саня, люблю, целую, обнимаю. Жаркий, любящий, скучающий приветик летит любименькому, самому лучшему мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Приветик отправила, очень жду твоего. Как оказалось, я умею искать клады. Нашла тебя и не буду ни с кем делиться. Люблю тебя, горячо целую, обнимаю до хрустика. Твоя любящая и преданная жена Виктория. Передаю приветик любимому Хайдару от Алины. Желаю тебе хорошей недели, понедельника. Очень скучаю и люблю тебя. Все у меня хорошо, грустно без тебя. Береги себя, ты совсем справишься. Ты очень сильный. Думаю тебе каждый день. Целую и обнимаю, мой король. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, приехали домой на недельку. В субботу с утра Пашка нас повезет в санаторий. Проходим с Тасилой медкомиссию в сад. Сходили в садик, написали уже заявление. У Пашки рабочие будни, в остальном все как обычно. Димик, легкой тебе недели, береги себя и не болей. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Привет Киловчуку Евгению от семьи Орловских. Женя, помним о тебе, что мы любим, и с тобой улыбнись. Пусть вечер станет светлее. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Вечерний Zephyr.

0: Шалом. Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий, домашний, душевный приветик летит лучшему сыну на свете, нашему Саньку. Все хорошо у нас, очень рад были встрече, сыночек. Ты у нас сильный. Вместе мы все преодолеем. Каждую секунду ты в наших мыслях. Главное, береги себя. Все будет хорошо. Хорошего, спокойного вечера и крепкого здоровья. Очень сильно любим и ждем. Ты наше счастье, наше сокровище. Целуем и обнимаем. Твои родители. Передаю самый теплый приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня выходной снова, друг позвал погулять. Хотел поздравить с днем рождения, завтра тоже выходной, с Кушечкой все хорошо. Уже освоилась и подружились с Татошкой. Спасибо тебе большое за поздравления, букетик очень красивый, медвежонок очень милый, открытка тоже. И за такие красивые стихи тоже спасибо. Я очень тебя люблю и скучаю, обнимашки крепкие, скоро увидим. Береги себя и не грусти. Люблю, целую, твоя доченька Лерочка. Самый любящий приветик летит из дома нашему Максиму Демчуку, пишет Виктория Воронина. У нас все хорошо, валяемся, смотрим телевизор, выходные провели хорошо. Очень любим тебя и сильно целуем в обе щечки. Хочу передать привет своему папе Валерию, написала Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, сейчас гуляю, очень рада, что вчера поговорили. Я очень сильно тебя люблю и очень-очень скучаю. Передаем пламенный приветик моему любимому дорогому племяннику, двоюродному брату Савчуку Максиму. Приветик летит из города Пинска. Мы все тебя очень любим, скучаем и ждем. Все у нас хорошо. Виталик поступил в Полесский лицей. Артемка готовится идти в первый класс. Настенька учится вставать на ножки. Дашка считает дни до начала сезона танцев. Скучает. Я с Денисом езжу на матчи по возможности. Мы все тебе передаем огромный пламенный привет. Ты самый лучший. Мы все тебя любим и скучаем. Чаем и крепко обнимаем. Домашний приветик любимому мужу Саше посылает Марина Дриневская. Началась рабочая неделя, Артем сегодня начал ходить в лагерь. У нас все хорошо, скучаем, береги себя, ты нам очень нужен. Очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю, целую, твоя жена. Солнечный, самолюбящий приветик Щемареву Диме. Не представляю свою жизнь без тебя. Ты самый родной и дорогой для меня человек. Безумно люблю и очень сильно скучаю. Доехала хорошо и быстро. Настроение было отличное, сегодня как-то не очень. Быстрый приветик сегодня отправила. Лови, не скучного вечера, сладких снов. Мой самый любимый муж, бесконечно целую, с любовью, жена. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

И вновь замечательного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. А мы передаем привет Александру Дриневскому от Артура и Виктории. Хотим пожелать тебе, Саша, хорошего настроения, позитивных мыслей и чистого ясного мышления. Пусть твои дни будут легкими. До скорых встреч! Ну а мы отправляемся в Инстаграм понедельника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот привет своему любимому папулечке, которого очень сильно жду, чтобы опять покататься на великах. Передаю сердечный приветик своему сыночку Ануфриенко Сергею. Сынок, очень скучаю, надеюсь, и ты также скучаешь по мне. Папа приехал расстроен, надеюсь, ты думаешь, что все будет хорошо. Может, скоро встретимся. Передаю огромный приветик своему папочке Бармонтову Алексею. Безумно скучаю по тебе, безумно тебя не хватает. Жду уже, наконец, когда поедем балдеть все вместе. Целую крепко и обнимаю, доча. Передаем приветик дорогому Кириленко Никите, дорогой наш сынуля и братишка. Ну как ты, уже безумно соскучились. С каждым днем все больше ждем момента, когда услышимся. Еще больше, когда увидимся и обнимемся всей семейкой. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Крепко обнимаем, твоя семейка Кириленко. Приветик любимому мужу Сергею Карповичу. Зайка, мы с детьми уже в пути в Марьиногорку. Завтра утром уже встретимся, не могу дождаться. Люблю очень сильно, целую, обнимаю, жди нас, родной. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Встреча с тобой изменила мою жизнь.

0: твое сердце, мою душу. Твой поцелуй не обжигает страстью, а наоборот окутывает нежностью. Твои объятия не оковы, а надежная поддержка. Любят ли беспечно? Думаю, да. Я тебя люблю, твоя кучерявая ведьмочка. Родион Крупенько передает привет Майку. У меня все отлично, почти готов. Ответ осталось фото поработать. Надеюсь, у тебя все идет хорошо, без лишних трудностей. Хорошего вечера. Нашему дорогому и любимому Алексею Барматову посылают привет тещенька и бабушка Лиля. Твою жену досматриваем и поддерживаем, а тебя ждем дома в нашей семье. Пламенный приветик любимому и самому дорогому папочке Кариму, милый, как же приятно было снова услышать тебя. Крылья за спиной раскрылись, у нас все хорошо, выходные прошли шумно. Сегодня вся детвора только уехала в Минск, разговаривала с Натальей, пока еще ничего нет, думаю, завтра будет. Сразу отправлю, я так скучаю, родной, жду приветик, каждый день жду. Люблю, милый, хорошего вечера и до завтра, твоя богиня. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, мы уже переехали на родину. Осталось до дома доехать часов 8-9. Будем, все хорошо. Маша и Санечка. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
1: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
2: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.
3: Сделано в Беларуси.

19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Согревающий привет летит моему любимому братику Бармонтову Алексею. Пусть никакие обстоятельства не испортят сегодняшний вечер и всю предстоящую рабочую неделю. Очень тебя любим и скучаем, твои роднули из Слонима. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, рядом с тобой все исчезает, все становится ненужным и неважным.

0: моя Анастасия Васильевна. Летит любящий приветик любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо, чего и тебе желаем. Береги себя, знай, мы рядом с тобой и навсегда будем на твоей стороне. Крепко обнимаю и целую, твоя сестра. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте теплый привет моему любимому сыночку Аристарху. Родной, я рада, что ты снова рисуешь. Создавай свой мир. Береги себя, жду и верю. Привет от Сереги. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Юлиану Караулову с треком «Лотос». Далее Тони и Валерия, их трек «Пропущены звонки». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Включайся.

сделано в Беларуси. We've never looked back before.

CityFM. В Бобруйске 21 час.

0: Вечерний зефир.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить, обещаю начать сказку заново. Соберу

0: about.
1: Вечерний зефир.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра.

0: Вечерний зефир.
1: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.
1: Где я

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что